0: приличия. Кстати, не так давно социологи выяснили главные правила хорошего тона среди пассажиров. Так, участники онлайн-опроса из разных стран мира рассказали, что терпеть не могут, когда их соседи сзади вытягивают ноги во всю длину, причиняя им неудобства. Также участники опроса рассказали, что им неприятно, когда кто-то держится за спинку их кресла при вставании со своего места или просто ради дополнительной точки опоры. Многие пассажиры считают это вмешательством в личное пространство. Ну а большинство признает наиболее ценным качеством пассажиров самолета способность спросить разрешение у сзади сидящего перед тем, как откинуть спинку кресла. Да, это точно спасло бы многим их колени. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: на hitfm.ru.
1: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: кошками все не так однозначно. К примеру, даже просто погладить любительницу гулять самой по себе достаточно сложно, и по этому поводу фелинологи дали несколько полезных советов. Для начала специалисты напомнили, что не каждая кошка любит прикосновение к себе, поэтому стоит узнать о характере животного и его генетике. Также необходимо помнить, что усатый-полосатый сам покажет, когда готов к тому, чтобы его погладили. Не стоит насильно его удерживать, если он пытается убежать от вашей ласки. И еще стоит помнить, какие зоны кошачьего тела больше расположены к поглаживанию. Об этом можно узнать у хозяина животного. Если не забывать об этих простых факторах, шансы уцелеть значительно возрастают. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он

0: Хит FM. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Бывает такое, вы начали заниматься спортом, и вроде бы первые шаги даются весьма легко, однако спустя некоторое время замечается, что прогресс будто бы замирает. Почему так происходит, рассказали ученые. Все дело в том, что в любом новом навыке наш мозг сначала учится, и мы всегда действуем осознанно. Затем наши движения автоматизируются, и мы перестаем развиваться, потому что действуем на автопилоте. По словам экспертов, чтобы прорваться через это промежуточное плато, необходимо начать работать над слабыми сторонами, искать более сильных соперников, получать обратную связь и снова выкладываться на тренировках. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям.

0: лишним и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».
0: ООО «Капибар». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: человека. Согласитесь, приятно работать не только в хорошем коллективе, но и в уютном месте. Кстати, не так давно россияне в одном из опросов рассказали, чего им не хватает для полноценного счастья. Выяснилось, что большинство жителей нашей страны хотели бы вздремнуть на рабочем месте в течение дня. Поэтому некоторые стараются поспать во время обеда в подсобке или на парковке, или же в личном автомобиле. При этом в большей степени идею обеденного сна поддерживают мужчины, которые уверены, что им хватило бы на это всего полчаса. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Доброе утро, друзья! Наконец-то понедельник наступил. И не простой понедельник, а лайтовый. Сегодня вот у нас такой замечательный денек, 13 июля, 7 утра. Я, к сожалению, одна вышла в эфир. Адамов улетел на Марс проверить, есть ли там радио. Такое вот я ему задание, спецзадание дала. Он обещал вернуться. Ну, сами понимаете, девчонки, мальчишки, они такие. Иногда их нужно отпускать. Поэтому пока мы ждем Адамова, мы выигрываем деньги, мы зарабатываем деньги здесь, в прямом эфире на радио Хит ФМ. На кону 3000 рублей, и достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, и окажется 13-м по счету. Да, сегодня 13 июля, и вот какое кодовое слово я придумала с самого раннего утра. Ну, знаете, очень плохо в головоломках у меня, очень плохо, но я надеюсь, у вас лучше. Сегодня Международный день головоломки отмечается, поэтому и кодовое слово будет связано с этим замечательным праздником. Кубик Рубика. Вот кто может разобрать? А кто может собрать? Я ни то, ни другое. Кодовое слово «Кубик Рубика» на старт. Внимание, марш!
1: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ТДПМ.
1: А 7.08 уже в Москве. Лайтовый понедельник продолжается. Мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера. И, кстати, розыгрыш первых за это утро 3000 рублей мы уже объявили совсем недавно. И для этого, чтобы их получить, нужно было отправить в личные сообщения в мессенджер Макс кодовое слово «Кубик Рубика». Самая сложная головоломка для меня. Ну и еще было важно оказаться 13-м по счету. И кто же выполнил все условия, кто же побеждает в первом раунде. Встречайте, это Юля из города Нижнеудинск. Юлечка, привет.
2: Привет, привет, привет.
1: Ну как настроение? Да. Улучшилось в разы?
2: Да, настроение отличное. Я как раз пошла в отпуск, и это такой от вас
1: большое спасибо. Круто-круто. А как ты сегодня день начала? Что было интересного с утра?
2: Что было интересного? Встала, позавтракала и ждала, когда же у нас наступит 12 часов, чтобы вам написать самое заветное слово.
1: О, да, у вас 12, а у нас только 7 утра. Представляешь, как тебе повезло. Кубик-рубик, да. Открывай окна, форточки, двери. Это все...
2: Все открыто.
1: Тогда лови. А если, Юля, кто-то кроме тебя дома?
2: Дома мои дети, Валерия и Кира.
1: Они спят? А, уже нет.
2: Нет, они уже проснулись, уже пора.
1: Расскажешь им, что деньги выиграла?
2: Да, обязательно.
1: Обязательно, и купишь вкусняшек. Юлечка, молодец, мы привет передаем твоему замечательному городу Нижнеудинску. Всем лайтового понедельника. Он продолжается, разыгрываем деньги. И очень скоро вернемся вновь. Подробности все на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио HitFM.
3: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Друзья, лучший способ проверить, в порядке ли ты сегодня, это вместе с нами сделать зарядку, двигая лопас. Вся страна переоделась спортивная. Тренер Диана Терешкова на месте. Все, приготовились, начинаем. Называется упражнение «Домик». Встаем в планку на прямых руках, только ноги опираются на фитбол. Это такой огромный мягкий мяч. На нем всегда хочется как-то безумно прыгать, но это надо для дела. Поэтому все, ноги на фитбол. Когда мы словим баланс, поймем, что мы все-таки зафиксировались, начинаем скручиваться и подтягивать мяч в середину. То есть такая складочка получается. Похоже на домик, похоже на уголок, похоже на неправильную планку. Знаете, иногда, когда ты делаешь планку, тебе говорят: так, ну-ка быстро пятую точку вниз, хватит уже домиком стоять. Вот так вот нельзя. Но тут можно, потому что здесь совершенно другое упражнение. Здесь вы делаете складочку. Видеоинструкция этого упражнения есть в нашей группе в мессенджере «Макс» и в группе «Хит ФМ» ВКонтакте. Тренируемся, не стесняемся!

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах лайтовый понедельник плюс 17, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают плюс 24, будет облачно, ну а вечером ожидается дождь и где-то плюс 19.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: 26 июля в аквакомплексе «Завидово Аква и Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Ай» Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово@aquaspa.com. 12+.
7: Твой номер один, только он. Дима Билан.
8: Твой номер один.
7: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: деньги в лайтовый понедельник на радио ИДФМ.
1: 7:26 в Москве. Всем приветики. Пока мой Адамов продолжает покорять Марс, я продолжаю раздавать деньги направо и налево. Никому не говорите только. Но не всем подряд, а самым активным и позитивным слушателям. Лайтовый понедельник на радио Хит ФМ продолжается. На кону снова 3000 рублей. И достанутся они тому, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово или пароль в личные сообщения в мессенджер Макс радио Хит ФМ на номер +7. Запоминаем. 925-007-1074. +7 925 007 1074. Еще очень важно здесь оказаться 13-м по счету. Сегодня 13-е. Июля, практически середина лета. Так что, друзья, вот так вот, таким образом мы вам напоминаем, чтобы вы очнулись, чтобы не забывали, какой сегодня день. Итак, кодовое слово, пароль. Честно, долго не думала. Узнала, что сегодня, оказывается, мой праздник. День довольных сотрудников. Я вечно довольна, потому что люблю свою работу. И я уверена, что среди наших слушателей имеются тоже такие довольные люди, которые с удовольствием уходят на работу, радуются, улыбаются и не хотят возвращаться домой. Так вот, как мы обычно называем довольных сотрудников? Очень, ну, самых-самых довольных сотрудников. Вот я решила, что это будет вот так вот. Любимчик шефа. Такой вот пароль. Самый довольный сотрудник – это любимчик шефа. Все логично. На старт, внимание, марш!
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио «Хит-ФМ».
1: 7.34 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио «Хит-ФМ». У нас лайтовый понедельник. Каждый понедельник мы всегда разыгрываем много-много-много денег. Очередной розыгрыш был недавно объявлен. И 3000 рублей уже очень скоро мы отдадим какому-нибудь счастливчику или счастливице. Вот что нужно было сделать. Отправить кодовое слово или пароль в мессенджер Макс нам в группу «Хит-ФМ». И очень важно было еще, на самом деле, личное сообщение это сделать. Оказаться 13-м по счету. Кто же выполнил все условия и кого мы поздравляем? Это Виталий из Волгограда.
2: Привет, ХитФМ.
1: Привет, привет. Ну, рассказывай, у нас был интересный такой пароль. Любимчик шефа. Ты как вообще с боссом, ладишь, не ладишь?
2: Ну, я ввиду своей профессии сейчас сам себе шеф.
1: О, это хорошо. Ну, сам с собой ты нормально договариваешься.
2: Ну, конечно, не без конфликтов. Бывает иногда и ругаемся.
1: Ну, понятно.
2: Но все-таки миримся и работаем.
1: Ой, шикарно. А в какой области работаешь, если не секрет?
2: В области, ну, компьютерное сети, мастерство.
1: Ух ты, компьютерное мастерство. Звучит гордо. Ты сейчас дома?
2: Ну, сейчас да.
1: Открывай двери, и это летит именно тебе. 3000 рублей сегодня твои. Счастлив, рад?
2: Ну еще бы, я рад с утра, я был намерен на победу. Ну, я сегодня проснулся и знал, что выиграю.
1: Ну супер, давай привет передавай.
2: Ну, передаю привет всем слушателям сегодняшнего эфира, тем, кто пытался, но не смог. У них будут еще попытки, в следующий раз получится.
1: Ну,
2: буду за них болеть.
1: Спасибо за поддержку. Вот видите, у вас отличная группа поддержки, дорогие друзья. Лайтовый понедельник на радио Хит-ФМ продолжается. Мы скоро вернемся и разыграем очередную порцию лайтовых денег. Подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
2: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 103783048-605-6+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах.

0: Антенна Т8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на Тенет.ру. Цена на модель Тенет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

7.44 в Москве. Если ваше утро начинается с лайтового понедельника, значит оно что? Оно правильное. Самая бодрящая витаминка. Можно две. Ну и плюс на карте не может не радовать. Друзья, это самое приятное. Лайтовый понедельник в самом разгаре. Вот уже час разыгрываем деньги и будем это делать сегодня весь день. Запомните наш номер, он вам точно пригодится для участия. +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. Уже очень скоро я сообщу вам новый пароль. Не пропустите, ну и ждите своего счастливого момента. Здесь Терешкова. Адам временно отсутствует, он на Марсе, но сказал, очень быстро вернется без пробок. Все подробности акции на сайте hitfm.ru.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: 8.01 в Москве. Всем доброе утро, друзья. Мы продолжаем самый лучший день, лайтовый понедельник. А почему он именно такой? Тут и без слов все понятно. Определяем по звуку монет, по шелесту купюр. Деньги мы разыгрываем. Да, вы это знаете и ждете лайтовый понедельник с нетерпением. Очередные 3000 рублей достанутся тому, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется 13-м по счету, потому что сегодня 13 июля. Такие правила, вы их знаете уже, я думаю, наизусть. Постоянно, благодаря лайтовому понедельнику, обогащаетесь. Итак, кодовое слово. Точнее, даже пароль. Ну, у нас тут в Москве дожди, и говорят, будут всю неделю лить. Поэтому мы пытаемся радоваться этим осадкам и ни в коем случае не грустить. Поэтому пароль будет именно такой. Летний дождь. На старт. Внимание. Марш.
1: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 8.08 в Москве. Друзья, 3000 рублей на дороге не валяются. Они долетают до наших слушателей только в лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Сегодня как раз понедельник, день, когда мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера. Но нужно было приложить чуточку усилий. Не все так просто. Взять телефон, отправить пароль. Летний дождь объявил несколько минут назад. Ну и еще важно было оказаться 13-м по счету. И все, и верить в свою удачу. Что сделала для этого Карина из города Барнаул, я не знаю. Давайте сейчас у нее спросим. Ну и поздравляем, конечно же!
2: Привет, КТФМ!
1: Привет-привет! Рассказывай, какие ритуалы проводила, секретики, лайфхаки, как выиграть деньги?
2: Если честно, это впервые в жизни удалось победить в таком конкурсе.
1: Ну, круто. Значит, просто ни на что не надеялась, а с холодной головой делала все, что нужно. Правильно?
2: Невероятная удача. И ваш летний дождь московский.
1: Ой, прекрасно. Ты мне скажи, ты где сейчас находишься?
2: Я дома с ребенком.
1: У тебя декрет, я понимаю.
2: Да, у меня декрет.
1: Вот, тогда открывай не окно, а маленькую щелочку, чтобы никто не простыл. И вот летят 3000 рублей тебе прямо в руки. Давай привет передавай.
2: Ну, я передаю привет всем слушателям радио Хит ФМ, всем отличного настроения и побед!
1: Спасибо большое! Ну и тебе лайтового понедельника. И, конечно же, всему Барнаулу. Ну и всем, кто сейчас вместе с нами слушает радио Хит ФМ. Все подробности акции на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.
3: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 8:15 уже в Москве. Вот он, какой хороший лайтовый понедельник на радио Хит ФМ продолжается. Кто-то должен делать эту работу, друзья, и вариантов сбежать вообще нету. Но согласитесь, так приятно зарабатывать деньги именно таким способом. Я думаю, об этом мечтает каждый, получить денежки, особо ничего не делая. Так вот, пока

Адамов действительно трудится где-то там на Марсе, он как раз собирает, добывает золото, он обещал вернуться, если что. Мы с вами здесь, с нашей скромной компанией, раскидаем финансы по карманам, кому надо, все получат. Поэтому, друзья, запоминайте наш номер, он вам точно пригодится для участия в акции «Лайтовый понедельник», +7 925 007 1074, +7 925 007 1074. Важно сюда отправить пароль или кодовое слово, оказаться 13-м по счету, сегодня 13 июля, и все, и ждать, и верить в свою победу. Я надеюсь, что у вас сегодня все получится. Подробности акции на сайте hitfm.ru.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах лайтовый понедельник, плюс 18, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают облачную погоду, плюс 24, ну а вечером ожидается слабый дождь и где-то плюс 19.
2: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони.

0: ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Раз в год даже царь зверей говорит.
7: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru.
10: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
12: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 8:26 в Москве. Всем доброе, бодрое утро. Счастье вроде бы как любит тишину, да, так нам говорят. Но тут уж невозможно, друзья, молчать. Хочется кричать вовсю, я вас понимаю. Да, я выиграю деньги на радио ХитФМ, ХитФМ, ура! Вот не сдерживайтесь, на самом деле. Я с удачей договорилась, это ее не спугнет ни капельки, поэтому вперед, можно кричать, радоваться, ждать, все что угодно делать, но главное – выполнять все-таки основные условия участия. На кону 3000 рублей достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово или пароль в личные сообщения в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, и окажется 13-м по счету. Сегодня 13 июля. Я тут узнала, вот, случайным образом зашла в праздники, что сегодня день первого чемпионата мира по футболу. Именно вот так вот, а как оказалось, 13 июля отмечается. И я думаю, что мы не должны проходить мимо такого праздника, и пусть кодовое слово как раз будет связано с ним. Гол! Все просто. Я про футбол мало что знаю. Ну вот гол это точно победа. Ну, по крайней мере, в одно очко. Отправляем гол на старт. Внимание, марш!
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХитФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 8.33 в Москве. Вот он, наш красавчик лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Весь день мы разыгрываем деньги. Делаем это прямо сейчас снова с большущим удовольствием. Что нужно было сделать, чтобы выиграть? Нужно было отправить кодовое слово или пароль в личные сообщения в мессенджер Макс плюс 7925-007-1074. Запомните вообще эти цифры, они вам точно всегда пригодятся. Ну и еще важно было оказаться 13-м по счету. Сегодня 13 июля. И бинго случилось у жительницы города Пермь, у Юлии, и мы ее поздравляем! Юлечка, привет!
2: Привет, всем привет!
1: Рассказывай, чем ты сейчас занимаешься, сколько у вас там времени?
2: Слушайте, у нас 10:30. Я чем занимаюсь, я сижу с ребенком в декрете дома, каждый день слушаю ваше радио.
1: Какие вы все молодцы, ты просто не первая мамочка, которая сидит дома с ребенком. Нормально, вот вы время зря не теряете, а и то, и другое, очень все точно успеваете, да, это мамочки наши современные.
2: Да-да-да,
1: они все, они все могут. Тогда аккуратненько открываем дверку. И сейчас наши инкассаторы заезжают и передают тебе деньги.
2: Ура!
1: Ура, ура, ура, ура. Поздравляем еще раз. Давай привет

0: передавай.
1: Спасибо. Передаю приветы моим родным, моему любимому мужу, который сейчас на работе, но он обожает футбол. И я думаю, благодаря этому сегодня мне фортуна.
0: 100%, да. Удивительно. Гол такой был у нас пароль. Мы тебя поздравляем и желаем лайтового понедельника тебе, твоему городу и всем-всем-всем, кто сейчас нас слушает. Мы целый день будем разыгрывать деньги. Не пропустите этот момент, а он точно вас сделает сегодня счастливыми. Все подробности акции на сайте hitfm.ru.
2: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM. Я не зеленый.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22. 2 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 70.

0: 75 тысяч рублей. И Lada Niva Legend от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Ой, ну мы, конечно, молодцы, радуем друг друга всеми способами. Все очень не банально, не только обнимаем, целуем, да, вот как обычно говорим, комплименты, но и зарабатываем деньги. А это понедельник, он продолжается. Но еще, друзья, будьте начеку по другому поводу. Сегодня днем у нас будет везде хит на радио Хит ФМ. День подарков каждый будний день. Мы будем вас угощать, обновлять, удивлять. В общем, все сделаем, все, что нужно. Полный апгрейд. И гардеробчик обновим, и парфюмчик новый предложим. Ну и, конечно, угостим вас всякими сладостями и устроим настоящий крутой праздник. Ловите сегодня везде хит на радио Хит ФМ. Все подробности на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении Радио Хит ФМ.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Хит FM. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: 5 дней ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гогл». Город Санкт-Петербург. ОГРН 16 784.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Доброе утро всем. 9 утра в Москве. Наконец-то мы с вами сейчас можем пообщаться. У нас сегодня очень крутая тема, на самом деле, для обсуждения. Не знаю, как там у мальчиков, но у девочек она точно в топ-5. Мы поговорим про красивые цифры. И у нас плюс открыто голосование. Верите ли вы в магию чисел, да или нет? Что касается красивых цифр, я верю. Но не во все, а только в восьмерки. Вот у меня, я уже обратила внимание, есть счастливое число 8. Это

сумма моей даты рождения. Ну и плюс я стала замечать, что у меня везде 8. Там живу на 8 этаже, работаю на 8 этаже. И когда что-то происходит в день 8 числа, это обязательно я что-то невероятное, которое только в плюс пойдет. Ну и знаете, как это бывает, там, например, на каких-нибудь спортивных соревнованиях. Случайным образом мне достается там дорожка номер 8, стол номер 8. Ну, в общем, везде. Я такая понимаю, что да, да, да. И обращаю внимание, конечно, на еще квартиры, номера квартиры тоже, когда куда-то приезжаю, такая, оп, 8. Ну, значит, мне здесь будет хорошо. Вот такая вот у меня магия цифр. Какая у вас, верите или нет, открыто голосование, обязательно проголосуйте. Ну и вообще расскажите, может быть, у вас есть какая-то история, связанная с цифрами, какая-то примета, во что вы верите и вообще как относитесь к этой магии чисел. Мужчины, если какие-то у вас есть возражения по этому поводу, легко их высказывайте, мы обязательно все почитаем. Отправляйте сообщение в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Говорим про красивые цифры. Верите ли вы в магию чисел? Welcome!

9.07 в Москве. Вот что мы обсуждаем с вами в этом часе. Красивые цифры. Любые истории, связанные с цифрами, в которые верите именно вы. Может быть, вам везет на какие-то цифры. Или наоборот, не везет. Тоже есть моментики. Рассказывайте все-все-все. Ну и главное, голосуйте. Верите ли вы в магию чисел? Все в нашей группе Hit FM в мессенджере Макс. Ну и личные сообщения отправляйте нам.

на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074. Катя пишет: у меня 7 числа, 7 месяца родилась дочка, и я в ее родовом сертификате, получается, записала 3 семерки подряд. Она у меня растет, невероятно везучая, выигрывает во всех конкурсах. Для меня это не магия, а знак свыше. Ну, тут действительно совпадение, не думаю. Все именно так. Танечка написала: да, я верю, меня всю жизнь преследует десятка. Сначала случайно заметила сумму номер 2 номер дома, да, все поняла. Сумма номера квартиры, сумма цифр на ключе от почтового ящика была 10. Потом в течение жизни иногда стала просчитывать все ради интереса. В итоге сумма даты свадьбы 10, день рождения дочки тоже 10. Сейчас живу в квартире, тоже сумма 10. Вау.

ни стачка не случилась, наоборот, приносит только денег семью, так как таксую на ней от основной работы. Но вы смелый человек, не каждый решится, конечно, три шестерки все-таки, да, взять, но это хорошо, что это делает вас счастливым. Так, продолжаем. Отправляйте сообщения в мессенджер Макс, в личные сообщения +7 925 007 1074. Ваше мнение по поводу магии чисел. Говорим вообще, в принципе, по жизни про красивые цифры и голосуем. Верите ли вы в это во все или не верите? Вот какой вариант выберете, тот и обоснуйте, объясните нам, почему, нам же любопытно. Все, жду вас.

0: Лада Ларгус от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
9: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
10: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:15 в Москве. Что мы обсуждаем в этом часе? Магию цифр. Верите ли вы или нет? Тут, кстати, решает каждый сам для себя. Вот, например, Сергей написал просто и без лишних слов. Верю. Сергей, почему? Ну, поделитесь, пожалуйста, информацией. Вот сообщение от Настены. Число 13. В школе 13 по списку, в колледже 13, группы 13 по списку. На работе добавочный номер телефона 013. Вот да, вот согласитесь, у каждого человека есть какая-то такая особенная цифра. Я, кстати, везде вижу восьмерки свои, они мне прям мерещатся. И, кстати, как я всем рассказываю, что я даю честь именно восьмерки как счастливому числу в своей жизни. У меня есть маленькая татуировочка в виде бесконечности. И, то есть это как раз бесконечность. Это вот счастье, успех, удача, любовь. И это восьмерочка та самая. Прямо за ушком я сделала маленькую татушечку, посвященную своему счастливому числу. Так, Оля пишет. Я ездила одно время на курорт. Мне тогда было лет 20. Решила сходить в кино. После обеда и началось совпадение чисел. Было 13 февраля. Год не помню. В столовой мне дают номерок в раздевалке 13. Стол 13. Иду в кинотеатр. Время сеанса 13:00. Ряд 13 место 13. Что? Вот такое совпадение. Старший сын родился 13 января. Так что я не считаю 13 плохим числом. И сегодня 13 июля. О, да. Ну, все. Мы сейчас реально, если не верили до этого момента в магию цифр, то вот после вашего сообщения, Олечка, поверят все скептики даже. Все-все-все. У нас открыто голосование в нашей группе Радио Хит ФМ в мессенджере. Макс, пока вот там непонятно, в какую сторону мы все-таки склоняемся. Есть те, которые и верят, и не верят. Где-то все наполовинку. Но на самом деле... 3 это прям вот нет четко, а 9 ответов четко да. Все-таки вот половинка не половинка, а да у нас преобладает. Верите ли вы в магию чисел? Такое вот голосование у нас сегодня. Ну и вообще высказывайте свое мнение в личку в мессенджере Макс Радио Хит ФМ. Номер вы знаете, +7 925 007 1074.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах лайтовый понедельник плюс 17-18, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают облачную погоду до плюс 24 градусов тепла, ну а вечером будет слабый дождь и плюс 19.
2: Реклама.
3: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
10: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
9: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
11: 5 дней ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
12: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 16-784-73-92-130.
13: Раз в год даже царь зверей говорит...
14: Так «Донстрой» укращает цены в «Черную пятницу». Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799. «Хит FM». «Хит FM».

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: Продолжаем обсуждать с вами красивые цифры. 9:27 в Москве. Верите ли вы в магию чисел? У нас открыто голосование. Все это есть в группе радио Хит FM в мессенджере у Макс. Я надеюсь, вы уже выбрали подходящий для вас вариант. Ну и, конечно же, объяснили, почему именно он. 16 пока ответов за и всего 4 против. Интересно, кто эти люди? Марина написала: да, верю. Я прям маленькая ведьмочка. Пятница 13-я. Я всегда жду этот денек, творю чудеса в этот день над мужем. Ого. Обожаю мое счастливое число. А еще я из Мордовии, 13-й регион. Виталий написал. Вот казалось бы, да, мужчина не верит в это. А нет, номер телефона заканчивается на 28. Номер гаража тоже 28. День пограничника тоже 28 числа. Мой праздник. Совпадение? Не думаю. Наташа написала: в детстве мы любили пересчитывать вагоны проходящего поезда. Если было четное число, то день будет удачный. Иногда и сейчас пользуюсь этим моментом. Не знаю, как это работает, но все складывается удачно. Вот еще от Юли сообщение. Мой день рождения 5 февраля. Живу на 5 этаже. Номер машины 238. Код региона 138. Иркутской области. Наша область по площади занимает 5 место в России. Магия. Число. Нет, не думаю. Просто так совпадает. Вот еще от Эльвиры. Еще как верю. На сегодня мой день рождения. У меня по жизни с числом 13 всегда все хорошо. Особенно на экзаменах попадали билеты с числом 13, сдавала на отлично. По жизни говорю, это самое счастливое число. Мы вас поздравляем с днем рождения, это очень круто. Вообще, на самом деле, классно, когда у тебя есть какое-то магическое число, в которое ты вкладываешь какие-то определенные свои личные числа, и это так и работает. Вот когда появятся эти смыслы, тогда и число станет счастливым. Ждем ваши сообщения, отправляйте их в личные сообщения мессенджера Макс на номер +7 925 007 1074. Конечно же, голосуйте в нашей группе в Максе. У нас открыто голосование. Верите ли вы в магию чисел?

0: радио Хит ФМ.
1: Очень классная тема, как мне кажется, у нас в этом часе. Мы обсуждаем красивые цифры. Верите ли вы в магию чисел? У нас открыто голосование в нашей группе Радио Хит ФМ в мессенджере Макс. Ну и, конечно, вы отправляете в личку сообщение. Вот от Тани пришло. У меня день рождения 7-го, квартира на 7-м этаже. Так получилось. Дом 7, телефон с 2 семерками и так далее. Я люблю свою цифру 7. Вот просто любите и ничего для нее не делаете, а? Вот Олег написал мне дыре. 4 декабря, дом 48, квартира 48, 4 этаж, номер телефона заканчивается на 42-42. Вот это да, ничего себе. Оля написала, я верю, родилась 13 в пятницу, счастливый человек по жизни. От Анны, я верю в числа, в магию чисел, у меня они связаны с людьми близкими, дата рождения старшей дочки 04-04, дата рождения младшей 08-08, крестник родился 03-03, муж 17-07, а близкая подруга 07-07. Ух ты, это очень любопытно. Вот у Димы что происходит? Я верю, нравятся четверки и восьмерки. Номера даже были на машине такие, но все время преследуют число или цифра 13, именно в хорошем смысле. Командиром был 13-й группы, аудитория, когда учился номер 13, и все, что связано с хорошим, приходится на число 13. Это очень классно, круто, что у вас есть счастливые числа. Интересно, есть те, у кого еще не определено счастливое число? Возможно, оно уже где-то рядом, где-то близко. Что касается голосования, которое открыто в нашем Радио Хит ФМ группе в мессенджере Макс, тут пока 18 «да», «верю» и всего 7 ответов за «нет», «не верю». Ну, что-то мне подсказывает, что

все-таки «да» у нас победит, но в любом случае время-то еще есть, поэтому смело высказывайтесь, рассказывайте, как вы относитесь вообще к красивым цифрам, верите или нет в магию чисел, голосуйте. Пишите в личку на номер +7 925 00 710 74 и обязательно заходите в нашу группу в мессенджере «Макс» Радио Хит FM, и там голосуйте, ставьте свой ответ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20%

0: по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

9.44 в Москве. Магия чисел. У нас такая классная тема. Обсуждаем всякие разные красивые цифры, в которые верим или не верим. И у нас было открыто голосование в нашей группе Радио Хит ФМ в мессенджере Макс. Сейчас я останавливаю его. Все, стоп. 22 ответа у нас «Да, верю». И 9 ответов всего-то 9 ответов «Нет, не верю». Ну и давайте несколько сообщений напоследок. Кстати, тут столько людей, которые верят в цифру 13. Я в шоке. Ирина написала: мы с мужем родились 13-го, свадьба была 13-я, дату выбрали специально, у нас был случай, везем в ЗАГС сестру мужа с женихом, дорогу перебегает черная кошка, жених в панике, а мы ему говорим: ты что, какая черная кошка, с тобой в машине 3 человека рождены 13-го числа. Вот это да. Надежда написала: нет, не верю, нет никакой магии, особенно чисел, и совпадения случаются крайне редко. Вот еще от Димы: я верю, 4-ки, 8-ки постоянно вижу. Елена: у меня 09.09.2009 года было 33 года. Вот магия чисел. Я написала просто: нет, не верю. Дима написала: а как не верить? Сестра родилась 23.04, жена 23.04. Я 07.07. Сложить мою дату, и у супруги получается 30.11, день рождения моего сына. Так что я не верю, я знаю. Ну и я предлагаю на это сообщение закончить сегодняшнюю тему. Она забавная, классная. Ну, у всех что-то свое, хочется во что-то верить. Согласитесь, когда ты веришь в какую-то магию, от этого как будто бы что-ли веселее жить. Ну, а мы продолжаем разыгрывать деньги. Лайтовый понедельник, он с утра до самого вечера, и очень скоро уже придет Наташа Стаханова, она как раз раздаст вам мани-мани. Ведь лайтовый понедельник продолжается, сегодня еще есть шанс обогатиться. Ну, а я побежала жить эту жизнь. Всем прекрасного дня желаю и море позитива. Пока-пока, до завтра.

Статус статусом, друзья, но лайтовый понедельник на радио Хит ФМ продолжается. Это значит, что с утра до вечера мы разыгрываем много-много денег. Очередной розыгрыш будет в следующем часе. Вот, еще, конечно же, будем ловить с вами везде хит, нырять в прошлое, играть в настроение. Но в этом часе мы немножечко почилим, как обычно. Вот, и начинаем с новинки. Это At Heart, трек называется Say It.

0: Миша Мир на радио Хит ФМ. И еще один кавер на акцент Don't Leave. Кстати, друзья, у нас же есть онлайн-радиостанция Хит Кавер. Если вам нравятся вот такие песни, так как они нравятся мне. Ну, не знаю, мне нравится, когда, знаете, старые песни звучат по-новому. Потому что, ну, как-то когда слушаешь уже старую песню, да, там не то звучание, а здесь прям такой звук, такой бас. Вот, в общем, у нас на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ есть онлайн-радиостанция Хит Кавер. А еще есть Хит Детям, между прочим. Мы сделали очень крутую подборочку песен для детишек, которые хочется включать снова и снова. У нас совсем скоро в эфире афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве, иду на все. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2017. Шон Пол и Дуа Липа.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 19. Восточный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Очень влажно. 73%. Давление 739 миллиметров. В общем, в норме. И небольшие дожди нам сегодня местами все-таки обещают.
2: Реклама.
3: Доставим на дом точно ко времени. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс.

0: 8-925-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
3: Твой номер один, только он. Дима Билан.
4: Твой номер один.
3: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
6: «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер три.
0: В Московском музее современного искусства проходит выставка Георгия Данелия «Бумажный кинематограф». Экспозиция прослеживает путь Данелия от ранних графических опытов до работы над культовыми картинами «Я шагаю по Москве», «Мимино» и «Кин-дза-дза». Отдельный раздел посвящен своеобразной творческой лаборатории режиссера. Там можно увидеть авторские эскизы, фотографии со съемок и узнать, как кино начиналось еще на бумаге. Для лиц старше 18 лет.
1: Номер два.
0: В эту субботу, 18 июля, на территории парка искусства «Музеон» проведут женский фестиваль. В программе занятия по растяжке, сайдлингу, бегу, йоге и другим спортивным направлениям. А еще тут пройдут лекции о здоровых привычках, уходе за собой и последних трендах в спортивной моде. Для мужчин и самых маленьких гостей подготовят отдельные зоны с настольным теннисом, футболом, игровыми приставками, аквагримом и аниматорами без возрастных ограничений.
1: Номер один.
0: Завтра в парке Горького на сцене на Пушкинской набережной покажут спектакль «Моя прекрасная леди». Зрители ждут знаменитые музыкальные номера, яркие костюмы и одна из самых известных историй преображения в мировом театре. В главных ролях звезда жанра опереты Юрий Веденеев, а также обладательница премии «Золотая маска» за лучшую женскую роль Юлия Дякина. Авторский текст прочтет режиссер-постановщик Алексей Франдетти. Начало в 19:00 для лиц старше 12 лет. С вами была Ирина Баутина.

Леони Каллум Скотт на радио Хит ФМ. Песня называется «Stay», «Останься». А мне, кстати, прямо сейчас Алексей написал: «Хит, ты реально помогаешь, и как здорово, что я тебя нашел, поймал везде хит на такси. Не верил до последнего, а сейчас вот еду на работу, и так всю неделю буду. Красота!» Алексей, спасибо тебе огромное, что поделился. Друзья, если вы тоже поймаете свой везде хит, а я думаю, что обязательно поймаете, буду ждать ваши фидбэки. Ну, правда, очень интересно посмотреть на вашу реакцию. Везде хит будем ловить с вами через час, он где-то там проплывет между песен, а в следующем часе у нас лайтовые денежки, очередной розыгрыш. Прям можно легко взять вот так вот и выиграть 3000 рублей и положить себе в кармашек.

0: Бодровой.
1: На радио Хит ФМ.
0: На радио Хит ФМ.
2: Друзья, уже совсем скоро, прям совсем-совсем лайтовые денежки на радио Хит ФМ. Да-да-да, так что далеко не уходите. Напоминаю, что играем через мессенджер Макс. В новостях нам расскажут, как прокачать мозг. Ну а прямо сейчас another.

0: радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, готовы? На кону 3000 рублей. И их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074 в личные сообщения, друзья. И окажется 13-м по счету, ну потому что у нас сегодня 13 июля, понедельник. Друзья, единственная огромная просьба. Вот отправляйте кодовое слово, там немножечко посидите, потому что мне нужно связаться с победителем и в прямом эфире отсыпать лайтовую денежку. Иначе у меня не получится ничего. Хорошо, договорились? И слово отправляем только после того, как я скажу на старт, внимание, марш. Все, понятненько. Готовы? Телефон в руках? Ну тогда кодовое слово в этом раунде. Мяу! На старт, внимание, марш.

0: в лайтовый понедельник на радио Хит ФМ.
1: Итак, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги, розыгрыш очередных трех.

0: 3000 объявила буквально песню назад, и чтобы их получить, нужно просто отправить было кодовое слово «мяу» к нам в мессенджер Макс и оказаться 13-м по счету, потому что 13 июля, понедельник сегодня, и наш победитель Сергей, город Ангарск. Сергей, ой, алло.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте. Я вас слышу и себя, наверное, тоже слышу. Но главное, что я вас слышу, Сергей, вот эти вот аплодисменты вам, во-первых. Получается, что слово «мяу» у вас такое волшебное. Алло, алло, алло, Сергей, вы где?
1: Да-да-да.
0: Да, вы меня слышите?
1: Да, слышу.
0: Главное, что вы меня слышите. Кстати, знаете, почему слово «мяу» сегодня я выбрала? Потому что сегодня день фелинолога. Это специалист, который глубоко изучает кошек. Там их анатомию, физиологию, вот такие дела. Но главное, что вот Сергей наш победитель, поэтому давай, подставляй ладошки, я отсыпаю тебе лайтовую денежку, лови.
1: Подставляем.
0: Все, поймал, главное. Не отключайся, пообщаемся.
1: Поймал.
0: Да, не отключайся, пообщаемся еще за эфиром. Друзья, вот так вот можно выиграть лайтовую денежку. Неважно, где вы, в каком городе, везде. В общем, это возможно. Главное, что вы слушаете Хит FM. Розыгрыш будет еще очередной совсем скоро, потому что с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги, потому что все понедельники на радио Хит FM лайтовые.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве около 19 градусов с плюсом. Северо-восточный ветер, правда, дует со скоростью 3,5 метра в секунду. Влажность 65%. Давление у нас в норме. И пока вроде здесь дожди не нарисованы.
0: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: 5 дней ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
5: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: 26 июля в аквакомплексе «Завидово Аква и Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8 499 579 7799.

0: Остановить этот процесс в наших руках, в прямом смысле этого слова. Американские ученые провели серию экспериментов и выяснили, что если делать привычные дела не ведущей рукой, то мозг перестает работать на автопилоте и начинает активнее строить новые нейронные связи. Допустим, чистка зубов левой рукой для правшей – идеальный ежедневный тренажер для мозга. Этот процесс ученые называют нейропластичностью, когда мозг адаптируется к новым задачам, так же как мышцы к упражнениям. И помните, чем чаще вы даете мозгу непривычную нагрузку, тем выше ваш когнитивный резерв, что позволяет отсрочить старение и другие заболевания. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Шакира и Burna Boy на радио Hit FM. Про футбол. Шакира, кстати, вчера буквально призналась, что с нетерпением ждет финала чемпионата мира, который будет 19-го вроде, да, потому что она будет выступать в перерыве вместе с Мадонной, Бибером и BTS. В общем, что-то они там такое нам готовят. Но я почему-то не вижу эту песню в нашем главном хитовом чарте. Мне кажется, она как раз после финала там и появится. Кстати, как там обстоят дела, расскажет Андрей Белов. Он буквально сейчас через несколько секунд, вот я чувствую, появится в этой студии. Кстати, пока он не

0: Появился, друзья, у нашего Андрея Белова сегодня день рождения. Давайте закидаем наши социальные сети поздравлениями. Я думаю, что ему будет... Ему будет приятно. Итак, Андрей, мы ждем тебя.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Алекс Уоррен, Fever Dream.
2: Второе место.
3: Avalon Rockstar, Vertigo.
2: Первое место.
3: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк

0: всему досуточно.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-мобайл.

0: получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номеров Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играют вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Диджей Годжа на радио Хит ФМ. Мичико, лайтовый понедельник, друзья, на радио Хит ФМ. Это я вам напоминаю, что с утра до вечера мы разыгрываем по понедельникам много-много денег. Очередной розыгрыш будет совсем скоро. А еще в следующем часе у нас будет плавать везде хит. Если поймаете, можно выиграть очень крутые подарки от радио Хит ФМ. И парфюмерию, и косметику, и модную одежду, и вкусняшки всякие. И бесплатно кататься на такси долго-долго. В общем, можно все.
1: У тебя все получается.
2: Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, будем нырять с вами в прошлое, играть в хит-стори. В новостях нам расскажут, по какому детству скучают россияне. Ну и, конечно же, будем ловить с вами везде хит. Вернее, вы будете его ловить, а я вам помогать. Если не знаете, что это такое и как это сделать, сейчас объясню. Итак, везде хит – это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. Парфюмерию, косметику, одежду, бесплатные поездки на такси. Ну, в общем, много всего. Вкусняшки, естественно. Где-то в этом часе красивый мужской голос вам скажет, друзья, прямо сейчас, это красивый мужской голос скажет, а не прямо сейчас. Прямо сейчас отправляйте слово «Вездехит» к нам в мессенджер Макс. И вы хватаете телефон и быстрее на номер +7 925 007 10 74 кидаете слово «Вездехит». И если оно падает сегодня 13-м по счету, потому что 13 июля, все, вы наш победитель. Друзья, только вот слово кинули, там немножечко посидите, потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире открыть вездехит, который вы поймаете, и посмотреть, что же вы там выиграли. Ну, в общем, все очень-очень просто. Я сказала, какой номер, да, мессенджер Макс, +7 925 007 10 74, в личные сообщения. Ну, вот так вот, я желаю вам удачи, ну, а прямо сейчас The Colors на Радио Хит ФМ, про лето и любовь на итальянском.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, давайте на парочку минут занырнем с вами в прошлое, поиграем в хит-стори, запускаю в эфир один стопудовый хит, слушаем его, наслаждаемся. Если нагрянут воспоминания, они 100% нагрянут, то я жду ваши, если вам, конечно, захочется ими поделиться. Вот, а куда писать? Мессенджер Макс плюс 7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии, там, кстати, уже эта песня появилась. Вот, можно просто написать год этого хита, если вспомните. А можно что еще сделать? Если эта песня у вас с другим годом ассоциируется, все равно пишите. Здесь важны именно ваши личные воспоминания. У нас, кстати, есть подсказки, куда мы там с вами собираемся. В общем, в том самом году Бейонсе родила двойню, вышел «Форсаж» 8-й, а Дуа Липа выпустила первый альбом. В общем-то, вроде бы как глубоко, но не очень. Ну что, готовы занырнуть? Поехали.

Хит-стори на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Осень, 17-й год, рассталась с первой любовью. Анюта поделилась. Оксана вот пишет, вспоминается школа почему-то. Олег пишет, строили дом в 17-м году, вот я точно помню. А Никита вот написал, что нравится хит, и он определяет прям вот по первым нотам этой удивительной мелодии на скрипке. Ну да, ни с чем не спутаешь. Вот. И еще одно очень прикольное сообщение. Альбина написала служебный роман в фирме, в которой они не приветствовали. Всегда эта песня напоминает то время, 2017 год. А бывают такие фирмы? Серьезно, у нас. Я знаю, в Корее там вроде где-то или в Китае есть. А вообще, я думаю, что служебные романы лучше в секрете держать, чтобы не попадать в топ сплетен. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Мы вспомнили 2017 год, Council Training, и тут еще Стивен Адерито. В общем, такие классные ребята. Obsession называется трек. Ну, а прямо сейчас давайте-ка мы с вами плавно-плавно будем возвращаться в 2026 для того, чтобы поймать везде хит. Он совсем скоро будет плавать здесь, в прямом эфире радио Хит ФМ.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс, погода в Москве плюс 21, северо-восточный ветер у нас дует со скоростью 3 метра в секунду, ну почти 3, влажность 63%, давление в норме, и вроде как сегодня обещают, что осадки не увидим.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: 5 дней до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
5: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 499 725 44 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
7: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
6: То кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
8: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
9: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Хит-ньюс. Развлечения.
1: Лето – маленькая жизнь. Тем временем столичные социологи решили выяснить, какие летние моменты из детства россияне хотели бы пережить снова. Оказалось, что большинство наших соотечественников хотели бы снова провести целый день на реке или озере. Также многие мечтают снова играть во дворе до позднего вечера или вернуться в деревню к бабушке и дедушке. Есть и те, кто хотел бы заменить офис на поездку в летний лагерь. Правда, нашлись и те россияне, которые отметили, что лето во взрослом возрасте им нравится намного больше. И как бы вы ни проводили это лето, пусть оно запомнится вам только яркими эмоциями и теплыми воспоминаниями, которые захочется повторить снова и снова. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от радио «Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире и отправить к нам в мессенджер Макс. И сегодня оказаться 13-м по счету, потому что 13 июля у нас есть победитель Рафаэль, Башкортостан. Рафаэль, ты где? Алло, алло.
2: Привет.
1: Ну вот так, смотри, поздравляю тебя, ты его поймал, но мы еще не знаем, что же там за подарок тебя ждет. Сейчас мы его откроем и посмотрим, что же там такое. Готов услышать прямо сейчас, да?
2: Готов.
1: Да, итак, что же там? А у тебя получается «Везде хит» на пиццу. Вау! А это значит, что благодаря радио Хит FM ты сможешь заказать любимую пиццу в одном, причем очень много любимой пиццы, в одном из популярных сервисов доставки. Так что я тебя поздравляю. Круто. Спасибо тебе, что попытался, что слушаешь и то, что веришь, что можно поймать «Везде хит». Друзья, вы тоже можете легко поймать свой «Везде хит». Он будет плавать сегодня еще в эфире где-нибудь чуть-чуть попозже. И завтра тоже. Вообще он по будням плавает. Можно выиграть очень крутые подарки. Если вам нужны подробности, вы можете найти их на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении «Радио Хит FM».
0: «Везде хит» на «Радио Хит FM».

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Там все

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: 76. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Друзья, лето в самом разгаре, а значит, время для теплых моментов. Мы запустили хитовые видеоподарки, которые можно найти в группе «Радио Хит ФМ» в «Одноклассниках». Просто у вас будет возможность дарить яркие эмоции друзьям со звездными пожеланиями от группы «Моя Мишель», «Мари Краймбери», «Биа Волф» и других хитовых артистов. Просто подписывайтесь на нашу группу в «Одноклассниках». Ну а мы с вами буквально через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч. Ну, потому что лето.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, у вас есть возможность в этом часе выиграть наш классный летний мерч. Например, пляжное полотенце такое огромное или спортбокс. Кстати, как это все выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте. В актуальном там есть прям видосики. Вот у вас как раз есть две песни, чтобы выбрать, что выиграть. Вот через пару песен как раз начнем. Также будет программа про фильмы и сериалы «Смотрителем». Ну а прямо сейчас «The Bouse» на радио Хит FM «Magnetic».

0: Ива Макс на радио Хит ФМ. Друзья, ну а я приглашаю вас поиграть в настроение прямо сейчас. Кто самый смелый? Кто не боится прямого эфира? Я жду телефон в студию «Звездочка» 1074 с мобильного. Звонок у нас бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные летние подарки. Например, яркое пляжное полотенце радио Хит ФМ могу подарить. Либо фирменный спортбокс от радио Хит ФМ. Там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды и другие штуки, я просто не знаю названия, но они очень сильно мотивируют заниматься спортом. Итак, я жду «Звездочка» 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мам, а почему трава зеленая?
4: Откуда берется гром?
5: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 000 рублей и выделения с банка на сумму от 1,5 млн.

0: Стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: «Корона».
4: Имеются ограничения. Подробнее на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО «Платеж».

0: 2-540-0-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: В кино 16 июля. Духоподъемная комедия «Это хит».
4: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
3: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
5: Песню написал я.
3: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Андрей, город Домодедово. Андрей, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Вот, мы с тобой в прямом эфире. А что-то я тебя не слышу. Куда ты уехал? Или слышу?
2: Нет, нет.
1: Я тебя хорошо слышала, а теперь ты начинаешь квакать почему-то. Ну-ка, давай-ка еще раз скажи мне привет.
2: Сейчас?
1: Вот, сейчас нормально. Вот, теперь ты близко.
2: Ага, да.
1: Давай вот так вот, да, теперь мы тебя хорошо слышим. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение окунуться.
1: Ух ты ж, вот прям давно вообще была такая возможность поплавать в речке где-нибудь на море.
2: Ну, что-то да, с прошлого года пока еще не было.
1: Еще не открыл сезон, да, купания? Ну, еще как-то погода такая, не такая, еще пока не купамебельная. Так, вижу, 5 вопросов про окунуться. У нас с тобой, смотри, 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Все очень просто. Ну что, попробуем, Андрей?
2: Да, конечно.
1: Ну, поехали. Самый древний стиль плавания – брас. Да или нет? Быстрее?
2: Да.
1: Плавание помогает, плавание помогает похудеть, да или нет?
2: Да.
1: В Древней Греции неумение плавать считалось признаком благородства, да или нет?
2: Да.
1: Самой оптимальной температурой воды для плавания является 25-28 градусов, да или нет?
2: Да.
1: Первые очки для плавания были сделаны в 3 веке до нашей эры, да или нет?
2: Ну да.
1: Ну пусть будет, да. Сейчас посмотрим.

0: посмотрим, как твоя мужская интуиция тут поработала. Получилось или нет? Давай, самый древний стиль плавания. Брасом умеешь вот так вот? Фух. Умеешь?
1: Ну да.
0: Ну, я думаю, да. Да, кстати, говорят, что действительно самый древний стиль плавания брас, потому что где-то раскопали рисунки человека, плывущего брасом. Они найдены на стене пещеры какого-то каменного века. В общем, они увидели, говорят, ага, это брас. Хотя вдруг это был что-нибудь другое. Ну ладно, неважно. Главное, что мы с тобой правильно ответили. Плюс есть. Плавание помогает похудеть. Конечно, помогает. Плюс еще второй. Говорят, что можно сжечь где-то 300 килокалорий в час, даже если просто бултыхаться на воде. Вот так вот все получится.
1: Ну, конечно, там энергозатратность высокая.
0: Конечно. В Древней Греции неумение плавать считалось признаком благородства? Ты считаешь, что считалось? Да?
1: Ну, почему-то да, я так думаю, что кажется, что так.
0: Но видишь, они говорят, что считалось признаком невежества наравне с неумением читать. Ну, не знаю. Ну, ладно. Я не знаю, честно. Я не была в Древней Греции. Я не знаю. Самой оптимальной температурой воды для плавания является 25-28. Конечно, это комфортный диапазон и для тренировок, и для обычного плавания. Теперь про очки. Первые очки для плавания были сделаны в 3 веке. Ты такой, ну, давай будет да, да? Слушай, здесь очень странно написано. Тут написано, что в 14 веке в Персии сделали из панциря черепахи. Опять-таки для нас, причем до нашей эры. Вот разница, да, для нас 3 век до нашей эры, 14 век, какая разница? И потом смотри, панцирь черепахи. Может быть, все-таки, я не знаю, а как они? Они же ничего не видели. Может, это были очки для того, чтобы спать? Правильно? Ну, вот если так подумать. Я не знаю, откуда вот они узнали. Слушай, но на самом деле это не важно, потому что у тебя 3 из 5 уже правильно, и значит, ты наш победитель. Вот так вот. Улыбнулся. Ну что, видишь?
1: Ну, конечно.
0: Вот так вот, видишь, получилось. Молодец, не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Андрей взял вот так, да, думаю, позвоню. Что тут за телефон такой? И вот так вот у него получилось. Друзья, настроение Наташи Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
2: «Стопудовый хит» на радио «Хит-ФМ». Год 2007. Энрике Иглесиас.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 21, но по ощущениям 23. Северо-восточный ветер у нас дует со скоростью метр в секунду, влажность 59%, давление в норме, вроде как без осадков. На завтра небольшие дожди нам обещают и плюс 24.
2: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Твой номер один, только он. Дима Билан.
5: Твой номер один.
4: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Зовите Витю», в котором комик Илья Соболев и Александра Бортич исполнили главные роли. Получилась паранормальная комедия о лже-экстрасенсе Вите, который зарабатывает на доверчивых клиентах, пока однажды действительно не начинает видеть призраков. Теперь герою придется помогать духам завершить их незаконченные дела. А блогерша, мечтавшая разоблачить мошенника, неожиданно получает шанс снять сенсационное видео с настоящей мистикой.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился криминальный сериал «Вестис» о закате знаменитой ирландской банде «Вестис», действовавшей в Нью-Йорке в 1960-е и 1980-е. В 1981 году «Вестис» хотят заработать на строительстве конференц-центра имени Джейкоба Джейвица. Крупные сделки по недвижимости в то время редко обходились без мафиозных денег. Но противостояние с итальянскими 5 семьями и внутренние конфликты постепенно приводят банду к гибели. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Гамов.

0: Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со стилем.

отмечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте monte-carlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

BTS на радио Hit FM. Кстати, ребята 19 июля станут вместе с Мадонной и Шакирой хедлайнерами первого в истории финального шоу чемпионата мира по футболу. Кстати, шоу организовано Крисом Мартином из Coldplay. Ну, на такой нотке, наверное, друзья, потихонечку буду с вами прощаться. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. Начинается All-Star Show. И, кстати, в следующем часе очередной розыгрыш лайтовых денежек. Не пропустите. Но я желаю вам удачи. Окей, пока-пока. Шоу.

Ну и, как обычно, бывает у нас частенько, скажем так, бывает новиночки в начале очередного часа на Хит-ФМ. И это говорит о том, что очередной час стартовал на Хит-ФМ. 14 часов и 6 минут в Москве. Калашникова здесь. Всем привет. И я надеюсь, у вас по-прежнему летнее настроение. С каким бы оттеночком оно ни было. Главное, чтобы не зимнее, господа. Вот с этим сложнее бороться. А с тем, что оно летнее не очень хорошее, с тем, что оно летнее очень нехорошее, с тем, что оно летнее очень хорошее, вообще бороться не надо. Вот. С этим что-то можно сделать. Главное, чтобы оно все-таки базово было летним. И это как себе, как проверить. Если вы смотрите даже на проблему на какую-то внимательно, она на вас, ну вот это вот все происходит, и вы думаете, ну зато... И какие-то плюсы в этом находите. Вот, это нормально, это нормально. Во-первых, психика здорового человека, а во-вторых, летняя психика здорового человека. Ну, а мы, насколько можем, украшаем ваш досуг. Ну, и будни рабочие. Например, это понедельник, значит, он лайтовый на Хит-ФМ. И в этом конкретной часе, конечно, мы снова об этом вспомним. И кто-то из вас выиграет 3000 рублей. Ну, не помешают, знаете ли. Кому-то помешают? Не играйте! Но если вам не помешает, то, конечно же, милости просим в игру. Чуть-чуть попозже в этом часе правила напомню. Просто я надеюсь, у вас зафиксирован наш мессенджер Макс 925-007-1074. И это будет не единственная игрушка в нашем с вами сегодняшнем общении. Вот такие планы вкратце.

Нелли Фуртадо прямо сейчас на HitFM закончила свое выступление, упражнение на бревне. Короче говоря, последний раз она где-то мелькала там, ну, по крайней мере, что я видела в средствах массовой информации, когда этой весной, по-моему, не летом, еще весной она вышла, а может, уже и летом, она вышла куда-то, соответственно, там церемония канала.

0: как будто снова готова к сцене. Она же до этого заявляла, что нет, все, сцена это не для меня. Ей сказали, да, ты хейта не выдержала. Она говорит, нет, дело не в хейте, просто, ну, пора идти дальше. Жизнь сцены не ограничена. И снова вышла в сценическом наряде не меньше. Ну, как будто по улице в таком не пройдешься. С другой стороны, а она же и не по улице шла. Она ничего, по-моему, не прокомментировала по этому поводу, вот эти все обсуждения, что, ой, наверное, готовится вернуться. Они все сначала обещают уйти, а потом снова возвращаются. Обновленная я. Не знаю, прокомментировала она это или нет, я знаю, просто шумишка какая-то была, и после этого вроде бы она на сцену еще не вернулась, или мы что-то пропустили. Но, с другой стороны, даже если мы что-то пропустили, много ли мы упустили в этом смысле? Не-а.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: Нам вот лучше, знаете, что мы завтра наденем. Будет ли это как на сцену или все-таки с учетом дождя. Небольшой дождик возможен в течение завтрашнего дня. Местами, временами 24 градуса. Это максимальные показатели. И они же как ощущения.

0: Реклама.
1: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Здоровье груди – ваше спокойствие. Консультация мамолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: 26 июля в аквакомплексе «Завидово Аква и Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».
9: «Хит-ФМ».

0: Неподалеку от парка прекрасная инвестиция в свое здоровье. Большое исследование международной команды ученых подтвердило, парки позволяют жителям городов жить дольше. Оказалось, что чем больше и ближе к жилью человека находятся парки и скверы, тем лучше становится ситуация с продолжительностью жизни. Когда рядом с домом находится много деревьев, травы и кустов, то это мотивирует чаще выходить на прогулки и пробежки, чтобы снять стресс и привести себя в форму. К тому же растения очищают загазованный городской воздух, а это положительно влияет на здоровье. Так что есть смысл переехать ближе к паркам и скверам. Главное, незаметно для себя не уехать жить в лес. Хотя для некоторых это также неплохая идея. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. 1, 2, 3.

Вот, господа, я напомню, что у нас понедельничек, он лайтовый на Hit FM. Давайте денежки разыгрывать прямо сейчас, а что нас остановит, правда же? Наоборот, это только подталкиваем друг друга. Так вот, я рассказываю правила, а пока второй, так сказать, половины всей себя придумываю какое-то кодовое слово, потому что нам нужно какое-то кодовое слово и словосочетание. У меня ничего не открыто. У меня было открыто почему-то 23 июля, и вообще сейчас не 23, я напомню сама себе, сегодня 13 июля. Ну что же, пока я это говорю, все-таки еще и правила напомню. Итак, сейчас, после некоторых мучений, я вам назову какое-то кодовое слово или словосочетание. Как только вы его услышите после барабанной дроби, у нас вот так вот с вами, сразу возвращайте мне его обратно на наш номер Messenger Max 925-007-107-4. Сегодня 13 число, значит, 13 сообщение выигрывает, и, соответственно, его отправитель становится нашим победителем, забирает 3000 рублей от Hit FM. Итак, наконец-то у меня открылось 13 июля, день довольных сотрудников. Не играем, что ли, получается? Ну, с другой стороны, знаете что? Люди, которые хотели бы сейчас ваше место занять на работе, правильно? А есть такие, я думаю. Знаете что? Есть такие. Так вот, они вам, может быть, даже завидуют. И с этой точки зрения, как бы там к своей работе не относились, вы, получается, довольный сотрудник, если посмотреть на вашу работу глазами того человека, который бы занял ваше место. Есть? Ну, в общем, примерно может быть такое. Поэтому ничего лучше не придумала, как мы просто пишем в день довольных сотрудников. Мы пишем «мы» в Messenger Max. Ну, хотя бы эту секунду побудем довольными. Итак, просто «мы» летит к нам сюда, а 13-е «мы»

0: не это сегодня, господа, потому что лайтовый понедельник, он сегодня, он сейчас, и у нас, конечно же, есть победитель. Мы побыли самыми довольными сотрудниками, вы, написала я нашему победителю, а его зовут Павел, с ним я уже успела познакомиться, здравствуйте, ну, начала знакомиться, здравствуйте.
1: Доброго дня.
0: Доброго. Вот, понимаете, именно ваше сообщение прилетело 13-м, а у нас такие правила. Значит, это победа. Это мы вас поздравляем. 3000 рублей на вашу карточку прилетят от HIT-FM. А скажите, из какого города?
1: Москва.
0: Москва. Москве привет. Небось, стоите на заправке где-нибудь, нет?
1: Нет, только выехал, паркуюсь к дому.
0: Это вас можно поздравить еще и с тем, что вы, так сказать, полностью баки заполнены, да?
1: Да.
0: Ну вот, с этим поздравляем. И, конечно же, 3000 рублей от HIT-FM вам покроют некоторые расходы. Оставайтесь с нами, пожалуйста, все расскажу, как оно там будет продолжаться. Ну, с нашим с вами выигрышем, а точнее, это теперь уже исключительно ваш. И не забывайте, господа, что лайтовый понедельник продолжает, значит, вы можете стать следующим победителем. И еще у нас много дел, там везде хит, все такое. Все расскажу по мере поступления.

0: Реклама.
1: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора?
2: Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
4: «Корона».

0: 8-943-0-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: В кино 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
6: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
5: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
7: Песню написал я.
5: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Очень мне нравится, конечно, вот эта часть песни от Айола. Только что была у нас на Hit FM вот это пение удивительное. Вообще вот эти все шаманские штучки очень меня привлекают. Я имею в виду не какие-то практики, а вот атрибутика. Я, например, у себя в аккаунте яишками исключительно шаманчиков рисую. У меня прикол такой, направление. А уж коли мы про яишек, вот, пожалуйста. Роботы, сами понимаете, вот эти вот человек-подобные.

Подобные они без искусственного интеллекта так бы хорошо себя не вели, но тем не менее. Хорошо, да не очень. Столько видосиков, особенно вот из Китая, там прямо они это все внедряют. То подрался с кем-то, то кого-то ударил, то еще за кем-то побежал, то откуда-то упал. Ну, в общем, вот эти вот все. То начал танцевать, побил всю посуду. Очередной случай. А певец местный, китайский, выступал с двумя такими роботами, и один дал сбой. Вот один нормально танцует, понимаете, вот программа та же, а второй дал сбой. Почему, по каким причинам? Потом, наверное, разобрались, но он упал прям на ноги танцора, все поржали. Не танцора, а певец, соответственно. Певец его поднимает, спрашивает: ну как ты, дружочек, нам с тобой еще одну песню продержаться? Все поржали. В общем, это была какая-то комедия, а не лирические песни. Поэтому, если вам предлагают уже такого робота взять, пусть на других потренируется.

И это Кэлвин Харрис на Хит FM. 15:04 в Москве. Всем еще раз приветик. Мы новый час разменяли. А вы заметили? Если не заметили, я только что сказала. И знаете еще что? Могли бы не заметить. Ну, скорее всего, заметили, но я все равно скажу. Половина лета первая. Практически тю-тю. 13 сегодня июля. Представляете, это если с субботой и воскресеньем сравнить, ну, викенд такой вот приятненький, да, то получается это самый-самый вечер субботы сегодня, а

0: Завтра как будто бы воскресенье, то есть вторая половина лета, когда у тебя целая половина еще уикенда впереди, но грустненько становится, Поэтому, смотрите, во-первых, еще все-таки пара дней до ровной половины осталось. Надо начудить что-нибудь, но в хорошем смысле этого слова, чтобы точно запомнилась первая половина лета чем-то хорошим. Потому что если она у вас уже запомнилась чем-то хорошим первая половина лета, и вы прям рассказать об этом можете, но вы справились, мое почтение. А если еще нет, ну вот пара дней у вас есть как-то разудись плечо, размахнись рука в этом смысле. Ну так, чтобы никого не, так сказать, этим размахом не посекло. Вот, ну и или тогда уже давайте на вторую половину все смахиваем. Но вот это вот сидеть, ждать, понимаете, так можно всю жизнь прождать. Давайте-ка все-таки внимательно приглядимся к этим паре дней оставшейся первой половины лета.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит-ФМ.

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-3029-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: это Зара Ларсен прямо сейчас на Хит ФМ. Была раньше у меня, честно сказать, Зара Ларсен исключительно с магазином ассоциировалась. Прошли те времена, но потому что. А тут недавно я познакомилась с девушкой, девушка-косметолог, которую Зара зовут, представляете? Теперь у меня снова Зара с человеком ассоциируется, но не с той, которая пела. Ладно, неважно, 15 часов 19 минут в Москве. Мы с вами продолжим. Брокс Экстиен, Алекс Уоррен. И без Алана Уокера в данном случае, хотя для меня они всегда ходят пары. Эд Ширан в этом часе, Леди Гага и многие другие. А пока.
1: Погода на Хит ФМ.
0: Итак, на завтра тепло, в принципе, 24 градуса. Это максимальные показатели, которые обещает нам Яндекс.Погода. И они же ощущения. 24 градуса. Ветер до 4 метров в секунду. Небольшой дождик возможен в течение его дня, а всего дня, ну, по крайней мере, вероятность.

0: Тренды. Для того, чтобы работа стала более продуктивной и приятной, человеку необходимы всего три базовые потребности. Американские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что если сотруднику дают больше свободы в принятии решений, а также позволяет развивать свои профессиональные навыки, и при этом он имеет поддержку от коллег и руководства, тогда он чувствует себя счастливым и работает намного эффективнее. А вот если руководитель постоянно контролирует, не дает обратной связи в ходе выполнения задач, а также перестает хвалить за проделанную работу, тогда у человека снижается мотивация и вовлеченность, из-за чего происходит эмоциональное выгорание и желание сменить работу. Поэтому ученые рекомендуют как работодателям, так и самим сотрудникам создавать условия, в которых появляется больше свободы, возможностей для развития и живого общения. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: «Зацепило».
1: Это когда мы быстренько по новостным лентам, что у нас там происходит. У нас, в мире, где угодно, где нашли. Вот, пожалуйста, 30 китов, ну, 28 в данном случае, спасут из закрытого парка. Ну, морских животных, вот так, 28 белух и еще парочка кого-то. Видимо, дело в том, что эти животные в данный момент на территории закрытого канадского парка морских животных, и там с ними неподобающе обращаются. Штаты обещают 28 этих белух вывести и обеспечить им достойное существование. Это мы всегда любим, это мы всегда приветствуем. Вот, пожалуйста, еще. Обеспечить достойное существование. В Китае дело было из-за наводнения. Присмыкающиеся, которых разводили на змеиной ферме. Вы понимаете, да, на змеиной ферме? Кого разводят? Получили свободу. Поплыли змеюки. Я представляю, сколько визга там по области. Ну и смотрите, у нас столица. Ну почему столица? Вообще в России целиком. Просто к нам возвращаемся. Рекордное за 30 лет снижение потребления алкоголя зафиксировано в России. Минздрав, ты побеждаешь. Давай, вперед, поднажми.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

И это Кунгс прямо сейчас на Hit FM Galaxy, как вы слышите. Эд Ширан до конца этого часа, я обещала его ранее, он наконец-то появится. Тувилу тоже побудет вместе с нами, 15:50 в Москве. Hit FM.

0: Не могу успокоиться, не могу перестать думать, и вот это вот все, не могу, вот такая вот песенка на Хит FM, музыкальная немогучка. Ну что, иногда даже это, может быть, помогает. Вообще-то для жизни, сами понимаете, вот это вот трепыхание, оно, ну, так себе. Нужно все равно найти в себе силы и время, чуть-чуть успокоиться, может быть, отвлечься, если какие-то проблемы замучили. Но в данном случае, если вдруг вы немножечко такой в тонусе человечек, то, может быть, именно вам зато это поможет выиграть в игре, которая называется «Везде хиты», которая с нами случится в этом часе. Час наступил 16 часов и 5 минут в Москве. Я напоминаю, что можно выиграть совершенно разные интересные вещи. Там спортивную одежду, модную одежду, там, допустим, я не знаю, вкусненькое что-нибудь. Ну, вот такое вот можно. Что попадется нашему победителю сегодня, мы узнаем в процессе игры. А игра состоится в процессе чего? Нашей жизни. В этом часе. Вот так вот. Такие процессы. Короче, как только услышите приглашение в игру, сразу не забывайте писать слово «Везде хит» в наш мессенджер. И сегодня выигрывает 13-й «Везде хит». Число такое на календаре. Основные вводные данные были только что.
1: С Наташей Калашниковой. На радио «Хит FM».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Вот у нас дождик в данный момент. Дождик возможен и завтра. Вероятность сохраняется в течение всего дня. 24 градуса максимальные показатели, на которые рассчитываем. Так примерно и будет ощущаться, объясняет и обещает нам Яндекс.Погода.
0: Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Здоровье груди – ваше спокойствие. Консультация мамолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 499 725 44 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Твой номер один, только он. Дима Билан.
6: Твой номер один.
5: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана. Твой номер один.
6: Невозможно.
5: 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+.
7: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
8: Hit FM. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Путешествия.
1: Перелеты на самолетах сами по себе занимают не так много времени, но чтобы полет был не только быстрым, но еще и приятным, не стоит забывать о правилах приличия. Кстати, не так давно социологи выяснили главные правила хорошего тона среди пассажиров. Так, участники онлайн-опроса из разных стран мира рассказали, что терпеть не могут, когда их соседи сзади вытягивают ноги во всю длину, причиняя им неудобства. Также участники опроса рассказали, что им неприятно, когда кто-то держится за спинку их кресла при вставании со своего места или просто ради дополнительной точки опоры. Многие пассажиры считают это вмешательством в личное пространство, ну а большинство признает наиболее ценным качеством пассажиров самолета способность спросить разрешение у сзади сидящего перед тем, как откинуть спинку кресла. Да, это точно спасло бы многим их колени. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Вести хит на радио Хит ФМ.
1: И он очередной раз не подвел, и он очередной раз пришел. Он приходил ко всем, но выбрал только одного победителя, точнее, одну победительницу. Девушка Ирина из Подмосковья. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот она, наша замечательная победительница. Вот, это очень здорово, что вам приятно. И ребенку вашему, вы уже сказали, тоже приятно. Вы пытались, да. И вот, получилось, правда?
2: Получилось, да.
1: Да. Ну, а теперь все вместе, между прочим, будем узнавать конкретно, что вы выиграли сегодня, потому что у нас, сами понимаете, может все что угодно быть. А у вас уже случилось. Сегодня вы, Ирина, выигрываете вездехит на парфюмерию и косметику.
2: Боже, огонь, ура!
1: Наша прекрасная победительница. Это значит, кстати, что благодаря Хит ФМ, ну вы и так знаете, в соответствующем профильном магазине вы можете вот, пожалуйста, что-то себе прикольное и приобрести. Еще раз поздравляем вас, крепко обнимаем, естественно.
2: Взаимно.
1: Спасибо. Да, это правда. И вы тоже, кстати. Оставайтесь на связи. Все сейчас расскажу, как будет ваш подарок вас достигать, так сказать. Ну и, господа, вы видите, ну, конечно, у нас и понедельник, и везде хит, и все хорошо.

0: И будет еще тоже хорошо и на вашей улице. Угу. Остается не забывать играть.
1: Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ».

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: В кино 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
6: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
5: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
7: Песню написал я.
5: «Это хит» в кино 16 июля.
4: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Кстати, с моим Snahit FM, который и так все это знал, знаете. Кому вы рассказываете? Вот такая песня. Интересно, а знает ли он, что мы, Hit FM, запустили хитовые видеоподарки, которые можно найти в группе радио Hit FM в Одноклассниках? Дарите яркие эмоции друзьям со звездными пожеланиями от группы «Моя Мишель», от Мари Краймбрери, от Биар Вольф и других хитовых артистов. Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках. И, кстати, «Моя Мишель», если ничего не изменится, на следующей неделе, по-моему, в студии Hit FM. Я понимаю, измениться может много, это лето, люди вот так вот ходят, потом раз и укатили туда, где, не знаю, потеплее, например, или море. Желаю нам точно так же мочь. Hit FM.

Да, это давай-давай. Здорово. Легкий перевод. Шакира Burn Boy прямо сейчас на Hit FM. Естественно, о чемпионате мира по футболу. Я вдруг себя поймала на мысли, что я потеряла немножечко вообще связь с реальностью. Что-то не слежу последние пару дней. Вообще не была в контексте. Сейчас, естественно, мой любимый запрос. Таблица бомбардиров чемпионата мира 2026 года. Но тут уже, по-моему, объективнее. Мбаппе на первом месте, Месси на втором, Холланд на третьем. И вообще, вот эта шумиха вокруг Холланда и Эрлинга немножечко, по-моему, подзакончилось. Или у меня просто перестали такие рекомендации всплывать. Ну, в общем, мне лично уже все понятно. Едем дальше, что называется. Ну, а что еще главное? Не знаю, честно говоря, что там произошло. Завтра, по-моему, Франция и Испания играют. Те, кто переживают, те будут переживать. А мы с вами не все переживаем. Зато в этом часе я вам кое-что предложу. У нас сегодня 13-е,

0: число 13 июля. А вот 15 июля – это среда. Пригласить вас хочу в кино в Москве. И если у вас есть такая возможность в Москве вечером в среду в эту ближайшую сходить в кино, значит, давайте мы с вами поиграем, и наш победитель получит 2 билета и сам или сама кого-то пригласит.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Be the Love Generation. Это он кому? Вам. Потому что мы тоже умеем любить целым поколением. Какое бы поколение ни имелось в виду, главное, чтобы Hit FM слушали, значит, нормальное, правильное поколение. Вот сейчас, это мы с вами от и до. Совершенно неважно, здесь дело не в цифрах. Кстати, в цифрах тоже немножечко дело. 17:20 в Москве, и к этому времени я хорошее нашла. Хорошее мимо пройти не сможем. Психологи нам вот что говорят. Бездельничать очень полезно для здоровья. Но мы знали, господа. Смотрите, подтвердили. Так вот, бездельничать очень полезно для здоровья. Когда человек лежит без дела, причем неважно, мужчина или женщина, тут вот не надо. Так вот, когда человек без дела лежит на диване, или просто смотрит в стену, мозг занимается внутренней ревизией, он перерабатывает эмоции и сортирует воспоминания. И без этого наступает когнитивная перегрузка. Но нам надо, конечно же, не надо нам такое. Важно при этом разрешать себе бездельничать, а не тревожиться за убитое время. Так что, господа, периодически вот так вот в стену уставились, рот приоткрыли, слюни периодически не забываем сглатывать, а то санитаров позовут, и это нормально. Тут еще важно, видимо, не перепутать вот это состояние немножко побездельничать и по жизни. Вот, но это уже дело вкуса.
1: Погода на Hit FM.
0: А на завтра 24. Вот кто бездельничает, это погода, да, летняя столица. Мы не будем роптать. 24 градуса, все-таки не минус 24. Небольшой дождик, а не снег. Согласитесь, немножечко солнца. Тоже хорошо.
1: Hit FM.

0: Реклама.
1: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за один час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас.

0: Сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар, автостекло заменим быстро и легко.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
4: Пять дней ТВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
8: Группа компаний «Гатрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: обращении с питомцами. Однако в случае с кошками все не так однозначно. К примеру, даже просто погладить любительницу гулять самой по себе достаточно сложно, и по этому поводу фелинологи дали несколько полезных советов. Для начала специалисты напомнили, что не каждая кошка любит прикосновение к себе, поэтому стоит узнать о характере животного и его генетике. Также необходимо помнить, что усатый-полосатый сам покажет, когда готов к тому, чтобы его погладили. Не стоит насильно его удерживать, если он пытается убежать от вашей ласки. И еще стоит помнить, какие зоны кошачьего тела больше расположены к поглаживанию. Об этом можно узнать у хозяина животного. Если не забывать об этих простых факторах, шансы уцелеть значительно возрастают. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Тейлор Свифт на Хит FM. Не знаю, кстати, поменяла она фамилию или нет. Это я даже забыл посмотреть. Надо потом спросить у Ишек. В общем, вышла замуж. Вышла замуж сначала так аккуратненько. Там чечек 100 человечков. А потом уже масштабно, человек на 1000, и до сих пор еще продают всякие объедки и обломки из этого торжества. Люди заинтересованные. Но мы вряд ли заинтересованы в таком.

лучше нормально. Мы лучше нормально, например, в кино сходим, правда же? Потому что я напоминаю, что радио Хит ФМ, а может для кого-то первый раз рассказываю, ну, что мы радио Хит ФМ, это, конечно, и так понятно. А вот что мы дарим два билета на специальный показ комедии «Это хит», это правда. А, кстати, фильм – это забавная, трогательная музыкальная история о том, как у одного музыканта другой музыкант стырил хит, выдал за свой и попробуй докажи, что это был твой. Ну, вот такой вот замес. В ролях Ник Джонас и Пол Радд. Показ состоится, на который мы вас приглашаем, 15 июля в эту среду. Это среда. Вечер. Пожалуйста, обратите внимание. В Москве в кинотеатре «Формула кино» CDM. Если у вас есть такая возможность, а не только желание, добро пожаловать в игру. Два билетика у нас есть. Их заберет победитель. Победителем станет тот, кто первым правильно ответит на мой вопрос. Сейчас задам. Первым правильно отвечать на 925-007-107-4. Итак, господа, это среда, Москва, вечер, два билета, идем в кино. А вот теперь вопросик. Кино. Смотрите-ка, вопросик будет про Пола Радда. Пол Радд – человек-муравей, сразу вот так вспоминается, да? Но у него, конечно, много других замечательных ролей, но так легче вспомнить. Так вот про него. Еще помимо всех его ролей, кое-какие ему не доставались. Вот, например, Пол Радд пробовался на роль и не получил ее. И что это была за роль, что это были за пробы? Первый вариант – «Титаник». Второй вариант – «Стражи Галактики». Или третий вариант – в сериал «Очень странные дела». Как вам кажется, что это были за пробы? Кстати, неудачные для Пола Радда. Пишите, ждем.

Так, давайте же выяснять, как же там оно было. Правильный ответ выясним, потому что не так-то и много правильных ответов. И, тем не менее, они есть, это прекрасно. А правда, с победителем я не успела связаться, но ничего, сейчас будем этим заниматься. Итак, я напомню, что у нас речь идет о фильме «Это Хив», который на большие экраны выходит, по-моему, числа 16-го. Ну, в общем, попозже. Но можно сходить пораньше, в эту среду, 15 июля, за наш счет, что называется, потому что два билета получает наш победитель на специальный показ комедии «Это хит», в которой снялся Пол.

Рад. И вот я спросила, когда-то Пол Радд пробовался на роль, которую не получил, а получил ее известный. И, кстати, актер. И вот что это был за фильм? «Титаник» ли, «Стражи Галактики» или «Очень странные дела»? Ну и, господа, правильный ответ – это «Титаник». Представляете? Вместо Ди Каприо мог бы быть Пол Радд. Ну или не мог бы, сразу мы об этом говорим. Так вот, смотрите-ка, у нас получается так, что Анастасия ответила правильно. Ну, вернее, Мария была первая, но мы с ней выяснили, что она никак не может пойти в кино, потому что она далеко живет. А Анастасия, получается, вторая. Ну, вам обеим, конечно же, аплодисменты, потому что это было быстро, это было правильно. Но все-таки в кино в Москве пойдет наша победительница. Теперь также мы ее называем, потому что кино в Москве. Об этом я, конечно, несколько раз сказала. Итак, два билета на специальный показ комедии «Это хит» 15 июля в кинотеатре «Формула кино ЦДМ». Ждем в гости, что называется. И не огорчайтесь, если вдруг не сегодня. Завтра будет еще одна финальная попытка выиграть два билета в киношку.

Capital Cities на Hit FM, Seven Sound. Это что-то такое, типа, жив и здоров, в порядочке, короче. Вот это такое вечернее пожелание вам в данный момент от Hit FM. Типа, берегите себя и своих близких, и еще много вот этого всего. А еще не забывайте, что лайтовый понедельничек-то не заканчивается, а значит, можно выиграть 3000 рублей от Hit FM. И это произойдет совсем скоро в следующем часе, если я помню графики выхода. Вот, ну и вообще, конечно, удачи всем, а главное, прекрасного настроения. И до завтра. Была Калашникова, летела, целую, пока. Пока.

Тейм Импала и Дженни на Хит ФМ только что. Песня «Дракула», начало седьмого в Москве. Всем привет и отличного вечера понедельника. Понедельники все абсолютно у нас лайтовые. А это значит, что вы можете получить настоящие реальные деньги. На кону конкретно в этом часе 3000 рублей. Воу! Пусть повезет именно вам. Подробности обязательно последуют, так что ожидайте. А пока большой релиз, полное погружение в музыку, хиты, новинки, премьеры. Все это впереди, а еще разделы дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-78-32048-605-6+.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится, ну...

0: очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Coldplay на Hit FM только что. Paradise в 18.20 по Москве. А впереди диджей Годжа, его Мичико наконец-таки в главном хитовом чарте. Поздравляем с дебютом. На прошлой неделе на 19 месте эта песня очутилась. Мичико.

0: плюс 25.
1: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
5: Раз в год даже царь зверей говорит.
6: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: 5 дней до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
8: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
9: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Бывает такое, вы начали заниматься спортом, и вроде бы первые шаги даются весьма легко, однако спустя некоторое время замечаете, что прогресс будто бы замирает. Почему так происходит, рассказали ученые. Все дело в том, что в любом новом навыке наш мозг сначала учится, и мы всегда действуем осознанно. Затем наши движения автоматизируются, и мы перестаем развиваться, потому что действуем на автопилоте. По словам экспертов, чтобы прорваться через это промежуточное плато, необходимо начать работать над слабыми сторонами, искать более сильных соперников, получать обратную связь и снова выкладываться на тренировках. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Бауза на Hit FM и Magnetic. Вот сейчас всех вас как магнитом должно притянуть к динамикам, потому что у нас продолжается лайтовый понедельник, и значит мы будем раздавать деньги, настоящие реальные деньги, 3000 рублей. Их получит тот, кто отправит кодовое слово в мессенджер Max по номеру +7 925 007 1074. Давайте еще раз. +7 925 007 1074. Повезет тому, кто станет 13-м, так как сегодня 13-е число. Друзья, внимание, кодовое слово. Ну, пусть это будет слово «магнит».

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Понедельник – самый удивительный день на Хит ФМ. А потому что он лайтовый, это значит, что мы раздаем настоящие реальные деньги. И так происходит еженедельно. 3000 рублей получает тот, кто отправляет кодовое слово в мессенджер Макс. Сегодня нужно было стать 13-м по счету, ведь сегодня 13-е число. Мы поздравляем Ирину, город Оренбург. На связи Ира, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ира, по-моему, немножко в шоке, да, от того, что с ней происходит здесь сейчас, да? Но, тем не менее, Ира, это чистой воды правда. Вот вы слышите, начинает работу наша радиокасса, которая отсчитывает вам в этот самый момент 3000 рублей.
2: Ура! Спасибо, Хит-ФМ.
1: Вам спасибо. Лайтовые понедельники на радио Хит-ФМ теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных, настоящих лайтовых денег. Поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с радио Хит-ФМ.
0: Хит-ФМ. Реклама.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Это Слейтер на Hit FM только что. Песня называется «Dance». Если вы любите dance и все, что с этим связано, то вам нужно обязательно как-нибудь зайти на сайт hitfm.ru или в наше мобильное приложение. Вот можно прямо сейчас зайти. И там найти сразу несколько онлайн-потоков эксклюзивных, невероятно классных в формате электронной танцевальной музыки. Например, «Препати» или «Weekend Dance». Или «Двигай Лопес». Вам 100 пудов понравится, поэтому welcome, hitfm.ru и наше мобильное приложение самого хитового радио.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: 8-926. УГРН 102-540-3-0-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент.
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7. 7-7-9-9.

0: Это Леди Гага на Hit FM и Just Dance в 19.20 по Москве. А впереди Sony Fudera, который записал прекрасный ритмичный трек. Он называется Think About Us. Этот трек украсит 100% этот летний вечер понедельника. В общем, с удовольствием послушаем. Эта работа уже очень скоро. Think About Us, Sony Fudera и D.O.D. на Hit FM.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 20, по ощущениям плюс 18. Ветер северный, дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность 55%. Смотрим, что ночью. Ночью плюс 17, завтра в городе плюс 25.
2: Реклама.
3: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: 5 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
9: Раз в год даже царь зверей говорит.
10: Так «Донстрой» укращает цены в «Черную пятницу». Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Твой номер один, только он. Дима Билан.
12: Твой номер один.
11: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф».
13: 6+.
14: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
15: Хит ФМ.

любимого человека. Согласитесь, приятно работать не только в хорошем коллективе, но и в уютном месте. Кстати, не так давно россияне в одном из опросов рассказали, чего им не хватает для полноценного счастья. Выяснилось, что большинство жителей нашей страны хотели бы вздремнуть на рабочем месте в течение дня. Поэтому некоторые стараются поспать во время обеда в подсобке или на парковке, или же в личном автомобиле.

19.33, время московское. Большой релиз на Hit FM. Впереди обещанный дабл-трек. Двойная порция музыки одного артиста. Герой этого вечера — американский певец Рэй Далтон. Его голос мы слышим, например, в песне «Can't Hold Us» от Маклмо. Эту песню, надо сказать, Далтон написал за один день, за всего несколько часов. Это классно. Еще его вокал присутствует в песне «Don't Worry» дуэта «Madcon». В общем, много где он поучаствовал и много крутых песен написал. Две из них впереди, давайте их послушаем на Hit FM. Первая называется «Call It Love». Это Рэй Далтон, Феликс Йен. И песня под номером два называется «Tears to Stay».

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Альпен Гольд» в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В «Ленте».
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистент водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями – сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Это Оффенбах на Hit FM, Miles Away в 19.50 по Москве. До финала этого часа в нашей компании Эвелон Рокстон, Вертиго. А еще Бомба Эстерео, Ману Чао, Мидуэль. Дождемся, не пропустим. Плюс не пропустим хиты без правил. Они ждут нас в следующем часе. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какой новый трек в итоге победит. Поэтому прямо сейчас мы всех вас призываем активно заходить в группу Hit FM ВК, находить пост на тему хитов без правил и голосовать за тот трек, за тот свежак, который вам понравится больше. И пусть в нашем музо-сражении победит сильнейший. Hit FM.

0: шоу Hit FM.
1: Карлита и Софи Такер на Hit FM только что. Песня «Манхэттен». Это новая песня. Начало 9-го, время московское. Продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две. Их цель — эфир Hit FM. Если вы хотите, чтобы один из свежаков в итоге попал в наш трек-лист, нужно голосовать, нужно треки поддерживать своими голосами. Поэтому всех вас мы приглашаем. Активно заходите в группу Hit FM ВКонтакте и также активно голосовать. Под номером один с нами сегодня диджей Ильхам. Песня «Digi B, Digi B». Да, веселая такая песенка. Digi B, диджей Ильхам, номер один. Оу, под номером два. Утопия Крю и Миша Миллер, Not Hot To Be Friends. Уже 20.07 в Москве, мы стартуем.
0: Хиты

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов с спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: В кино 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
9: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
8: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
10: Песню написал я.
8: Это хит в кино 16 июля.
11: 18+. Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: правил.
1: Лучшие новинки, две штуки и только одно единственное место в нашем плейлисте. Победит тот свежак, который заручится максимальной поддержкой с вашей стороны. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать вот за эти песни. Первая называется «Digi B», «DJ Ильхам». Под номером 2 «Утопия Крю» и «Миша Миллер», «Not Hot To Be Friends». Мы продолжим уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Погода на Хит-ФМ.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 20, по ощущениям плюс 18, ветер северный, дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность при этом 55%. Смотрим, что ночью плюс 18, завтра плюс 25.
0: Реклама.
2: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 499 725 44 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 26 июля в аквакомплексе «Завидово Аквай Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
5: Телефон рекламной службы HITFM 8 499 579 7799.

0: Лайфхак.
1: С возрастом наши когнитивные способности ухудшаются, однако остановить этот процесс в наших руках, в прямом смысле этого слова. Американские ученые провели серию экспериментов и выяснили, что если делать привычные дела не ведущей рукой, то мозг перестает работать на автопилоте и начинает активнее строить новые нейронные связи. Допустим, чистка зубов левой рукой для правшей – идеальный ежедневный тренажер для мозга. Этот процесс ученые называют нейропластичностью, когда мозг адаптируется к новым задачам, так же как мышцы к упражнениям. И помните, чем чаще вы даете мозгу непривычную нагрузку, тем выше ваш когнитивный резерв, что позволяет отсрочить старение и другие заболевания. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил. Киты без правил.
1: Это «Хиты без правил» на Hit FM финал. Две новые песни из хит-парадов мира. Только одна вакансия, только один финалист в итоге. Все решат ваши голоса, отправленные в нашу официальную группу ВКонтакте. Уже очень скоро мы приступим к подсчету голосов и к определению того самого победителя. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты свежих песен. Первая называется «Digi B». Это диджей Ильхам.

0: Под номером 2 Утопия Крю и Миша Миллер. Новая песня Not Hot To Be Friends. Уже 20:36 в Москве. Теперь настал самый ответственный момент, когда мы будем разбираться с вашими голосами, их подсчитывать и финалиста нашего муза-сражения определять. Давайте сделаем это все вместе, все дружно в нашей официальной группе ВКонтакте в режиме реального времени, разумеется. Поэтому давайте сделаем это. Проходим в наш паблик ВК. И что мы видим? По-моему, уже второй понедельник подряд за участников муза-сражения приходит равное количество голосов. Вот такая история. Что делать? Решающий голос у диджея, то есть у меня. Ну, если с Мишей Миллер, ну, в общем-то, все понятно, да? Понятный артист, ее песни звучат у нас активно на самом хитовом радио, то диджей Ильхам, ну, это такой новичок, да? Новичок, ну, такой интересный пацан, интересный парень. В общем, пусть Ильхам победит сегодня. Новичкам дорогу, Ильхам. Песня DGB вырывается вперед, попадает в топ и в финал хитов без правил. Мы его поздравляем и дальше целиком слушаем эту самую песню, которая победила сегодня в нашем муза-сражении. DGB.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: 86. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

rather be. Это Clean Bandit и Jazz Glyn. Лето в самом разгаре, ну а значит время для теплых моментов, для жарких моментов, мы бы сказали. Мы запустили хитовые видеоподарки, которые можно легко найти в группе Радио Хит FM в Одноклассниках. Дарите яркие эмоции друзьям со звездными пожеланиями от группы Майя Мишель, от Мари Краймбрери, от Бьер Вульф и других хитовых артистов. Скорее подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках, там все подробности. Что касается ближайших музыпланов, то в нашей компании Хугел, Ужель, Ультранейт, Moving to the Sun, суперхит, буквально через пару минут. И Том Грегори тоже в нашей компании. Footprints услышим очень скоро. Хит FM.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, час четвертый. Мы с вами переходим в специальный хит-парад. И традиционно в понедельник он будет посвящен главным мировым новинкам. Начнем мы с проекта Another. Лишь недавно мы познакомились с их творчеством. Трек «Talk to You» хорошо нам знаком, уже он звучит на Hit FM. Надеюсь, попадет в главный хитовый чарт уже очень скоро. Ну а сегодня, сейчас мы послушаем новинку от Another. Работа называется «Like It».

Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и лучшие мировые новинки. Впереди Сэм Фелд. Решил он вспомнить вдруг один крутой хит 2000-х и решил подарить ему вторую жизнь. Но кто знает, может быть, именно эта версия, версия Сэма, залетит и в рилсы, и в хит-парады, и в наш эфир в том числе. Ну, на самом деле, к нам он уже залетел, эта новинка. Называется «Keep on Rising», Сэм Фелд и «Ранее». Chart Special.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями плюс 20, по ощущениям плюс 17. Ветер северный, дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность при этом 76%. Смотрим, что ночью плюс 17, без осадков. Завтра небольшие дожди в городе и плюс 25.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Лето – маленькая жизнь. Тем временем столичные социологи решили выяснить, какие летние моменты из детства россияне хотели бы пережить снова. Оказалось, что большинство наших соотечественников хотели бы снова провести целый день на реке или озере. Также многие мечтают снова играть во дворе до позднего вечера или вернуться в деревню к бабушке и дедушке. Есть и те, кто хотел бы заменить офис на поездку в летний лагерь. Правда, нашлись и те россияне, которые отметили, что лето во взрослом возрасте им нравится намного больше. И как бы вы ни проводили это лето, пусть оно запомнится вам только яркими эмоциями и теплыми воспоминаниями, которые захочется повторить снова и снова. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, 21 час и 32 минуты в Москве. У нас полное погружение в музыку. В нашем случае погружение в новую музыку. Весь этот час мы посвящаем всему самому свежему, самому интересному и яркому. Диджей Кайго тоже решил нас порадовать своим присутствием. Кайго — один из наиболее заметных фигур в мире электронной музыки Скандинавии, да и не только Скандинавии, всего мира. Итак, Кайго представляет свою новую работу, очень перспективную, очень многообещающую. Называется «Take Me Back». Chart Special.

0: удивляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио Хит-ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
6: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: Это чарт-спешл в рамках шоу «Большой релиз». Сегодня понедельник, 13 июля, ну а значит мы проводим целый час премьер. Очередной свежак впереди. Я уверен, что любители танцевальной музыки его оценят 100%. К тому же тут такие имена, такие суперстар, суперзвезды. Бекки Джи и Дон Диабло, песня «Ипа». Да, давайте послушаем эту прикольную тему прямо сейчас. Ну, на этом и на этом зафиналим чарт-спешл «Большой релиз» и будем прощаться с вами до завтра. До 6 вечера по столице. Не скучайте. Chart Special.

Неподалеку от парка прекрасная инвестиция в свое здоровье. Большое исследование международной команды ученых подтвердило, парки позволяют жителям городов жить дольше. Оказалось, что чем больше и ближе к жилью человека находятся парки и скверы, тем лучше становится ситуация с продолжительностью жизни. Когда рядом с домом находится много деревьев, травы и кустов, то это мотивирует

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Тренды. Для того, чтобы работа стала более продуктивной и приятной, человеку необходимы всего три базовые потребности. Американские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что если сотруднику дают больше свободы в принятии решений, а также позволяет развивать свои профессиональные навыки и при этом

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Авалон Рокстон, Vertigo.
1: Первое место.
2: Тедди Свимс, Mr. Know It All.
0: На сайте hitfm.ru и

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: улыбаться через силу, усталость наступает еще быстрее. Конечно же, не стоит забывать, что у каждого из нас есть свой порог выносливости. Однако, если вы чувствуете себя очень утомленными, то эксперты настоятельно рекомендуют побыть в одиночестве, чтобы как можно скорее восстановить силы. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

друзьями, достаточно просто одолжить им определенную сумму денег. Так считают многие и предпочитают вообще не участвовать в подобных историях. И по мнению психологов, это рабочая стратегия. Стоит научиться отказывать, мотивируя это тем, что средства необходимы вам в моменте. Тогда не придется придумывать, как просить вернуть деньги обратно, когда пропущены все сроки. А случается это довольно часто. Если же такая необходимость возникла, то эксперты советуют деликатно предложить должнику оплатить для вас некую важную услугу, когда у него появится такая возможность. Но главное правило нам всем уже и так знакомо – одалживать только ту сумму, которую вы не боитесь потерять навсегда. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.

0: самого хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Авалон Рокстон, Vertigo.
1: Первое место.
2: Тедди Свимс, Mr. Know It All.
0: На сайте hitfm.ru и

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: И американские ученые, которые проанализировали, как удаленные работы воздействуют на производительность людей, их удовлетворенность трудом, а также ментальное благополучие. Оказалось, что удаленщики чаще сталкиваются с одиночеством, особенно те люди, которые живут одни. А еще исследования показали, что у удаленщиков сократилось количество встреч с друзьями после работы, что также негативно влияет на ментальное здоровье. Вывод один. Хотите быть счастливыми, почаще общайтесь с людьми в режиме офлайн. С вами была Ирина Баутина. Скучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.